грязный и оборванный скрипач, повернувшись медленно, но жутко.

тебя как девушку нагую. До утра на силуэт скрипач. Я душой и телом весь израненный.

красной и последнюю ночь. Я не спал до утра, я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

каждом городе стремление выше, в каждом доме недоплакан плач. На эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач, повернувшись медленно, но жутко.

шепот о любви от слабших губ. Он играл и не выпадала скрипка из его окаменевших.

тебя, как девушку ногую. До утра насилует скрипач. Я душой и телом весь израненный.

кислотнице класки помидорихи. Эх,

полушалках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

Мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигер». Селигер – это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигер.

вода, отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

разбудила меня рано утром. Так ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад, со скрипочкой в партию на баяне, да?

0: меня рано утром. И очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.

0: душа
1: летает на закате дня,
0: над белой церковью кружа,
1: зовет за облака меня.

Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь

И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью.

быстрою рекою. Много мук и горя пережил за пещерой быстрою рекою.

мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

а забуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь

Малявин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ головой.

меня, ты не скучай. Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня. Давай.
3: Поговорим.

0: давай поговорим. Хоть знаю я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

свое. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем.

Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Я пел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянной, сплюнул с презрением и рявкнул:

сердце в осколки разбило воскресную рань. Этим внесла в свою жизнь препозорную лепту. Душу хоть Богу отдай, а ты все-таки дрянь. Вроде иду я один босиком по Советской. Где три березы, где небо подпер обелиск. Чувствую взгляд твой назад.

словно меня приласкавшая ночью девица. Просит, мой милый, останься еще на часок. Я перед зеркалом, лист тот мое отражение. Где-то слетел, откуда не помню, уж

0: переступаю, да только в душе утихает. Гаснет потихонь, и все же аккорд надо брать.
1: Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черные форты, украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на Витек пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в обкоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.

прокурор зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл.

и вскружила свобода немного. Он задумал пойти погулять, для Близзеру прикинулся строго, взял наган, если что, пострелять. Леху бабы безумно любили, в Лехе был озорной огонек. И когда ему срок накрутили, с ним любая пошла бы на срок. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжут и срок. Вздумал Леха ее нашампурить, о, рисковая дурья башка. И сумел таки мозги запудрить, ей про звезды задвинул.

проводил ту ворону до дома, комплименты развесил с умом, согласилась на стрелку кулема. Ох, понравился ей астроном. Приняла она, прихиляла она при параде, даже раньше на 10 минут. Ой, не смейтесь же вы, Бога ради, а то Леху сейчас заметут, и не узнаете, что бы дальше было. Леха долго не любит супонить, на пороге разинув свой рот. Телеш крикнул: смотри-ка, японец, Леха в гости ментовку ведет. Телеш ёкнул, внутри застонало. Он подумал, спалили менты. Не, ну тут что-то ему подсказало. Не, у этой ментовки цветы. Телеш ноги по-быстрому сделал, что-то Лехе напомнил про спид. А за Лехой уж хвост из отдела, шпик ментовский за Лехой следит. Поломалась для виду девица, но недолго разделась и легла. Леха сунул и в ванну помыться, и она его снова ждала. Распахнув на софе одеяло, она слышит за дверью шаги. Наконец-то, а то заскучала, в голове побежали круги. Кто бы видел ее удивление, опоровшись, как видимо, груш, в бронежилете, во всем снаряжении, руки вверх ей приказывал муж. Опер Рогов секунду подумал: пристрелить эту, блядь, или как? Но потом между ног смачно плюнул и сержанту заехал в шнапак. Тут же с ним, опустив автоматы, свои взгляды уставя на пол, из ОМОНа стояли ребята. Астроном огородом ушел. А если Леха задумал, что сделать, значит, сделает, что говорить. Не впервой огородами бегать, с детства Леха любил пошалить. А потом говорили ребята, Леха трипер, мол, где-то схватил, телеш сглазил. Все он виноватый, он ведь Лехе про спид говорил.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

ничего не вернешь. Недопитый бокал недолюбленной ночи.

не хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все.

кричали мне ништяк, браток. И дразнил тебя, ты плакала в платок, а пацаны кричали мне ништяк, браток. Один раз

Я пел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянной, сплюнул с презрением и рявкнул:

сердце в осколки разбило воскресную рань. Этим внесла в свою жизнь препозорную лепту. Душу хоть Богу отдай, а ты все-таки дрянь. Вроде иду я один босиком по Советской. Где три березы, где небо подпер обелиск. Чувствую взгляд твой назад, обернулся.

На меня приласкавшая ночью девица просит: мой милый, останься еще на часок. Я перед зеркалом, лист тот мое отражение, где-то слетел, откуда не помню.

переступаю, да только в душе утихает. Гаснет потихонь, и все же аккорд надо брать.

каждом городе стремление выше, в каждом доме недоплакан плач. На эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач. Повернувшись медленно, но жутко,

Сваты пришли к отцу, в деле сошлись вместе, значит, в покров к венцу. Так порешили с тестем,

сердце под девичью грудь. Острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль. Так

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ –

Происшествие в Элисте скоро будет и у нас. Если заболеет СПИДом в нашей зоне пидорас, половина ж наших зэков до звонка не досидит, потому как в фонотеку вдруг залезет этот СПИД. Что же значит, и на зоне нам уже не отдохнуть, наш заборчик без разгона СПИДу тьфу перемахнуть. Даже прапорщик Степанов, хоть по шмону специал, обшмонал бы по карманам и ничего не отыскал. На свободе наши бляди в кабаках тусовки бьют, негры трахают их гадин и СПИДон передают. А какой-нибудь альфонсик после негров с ней бай-бай, сейф лохматый вскроет сводник и зона зэка принимай. Вон резак, щипачий бабник на Ефимова попал, после хилого араба с интербабой переспал. Но видать ему везуха, значит, под звездой рожден. Пей вино, гуляй, матюха, СПИДа нет, один сифон. Колыма одно спасение, да далекий Магадан. Я б молился на коленях, чтоб перевели туда. Я надеюсь без последствий этот СПИД пересидеть. С медведями по соседству лучше жить, чем умереть. Вот и все, дела худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен воле хапать с тухлой вены

0: 40 струн он порвал под Тверской луной.
1: Когда песню нам пел, приходите в мой дом.
2: Злые люди пришли,

знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя-дурака, и вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал. И вы решили так, с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен тверского ПШО. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на все махнув рукою. А вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним идти.

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос чуть-чуть.

очень мало и штрафбата возвратилось. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол два огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать, и Витьку стали поминать, как ей отдал Витюхин старенький кисет. Она ушла домой в слезах, китет к груди рукой прижав, и все горел в ее огне полночный свет. И уложив его в кровать, всю ночь сидела рядом мать,

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь,

0: иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

пар клубит изо рта. Не беда, чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

Не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигер». Селигер – это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигер.

ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад со скрипочкой партию на баяне, да, я?

0: меня рано утром, и очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.

веселым за шампанским умереть. Ах, милая, зачем унылая? Зачем с презрением так смотришь на меня?

пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи, дни.

И за них курят план, а эта память не излечит, что когда-то она первою красавицей была. Омут глаз ее не ведал глубины, и когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной девочке

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, следствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, ну а в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет. Но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Смеят рухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы

одного мужа, клялись верности зароком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы с копом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка

решили и ворота в рай закрыли. В дань прельщения злого рока всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.

0: погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается.
1: Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах, хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи,

0: И что тут знает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой, опасности не видя, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: Свобода снится молодым и старым. Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья,

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

Меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер, осенний.

0: Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

0: звонят колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.
2: Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит: война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как в 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос

их очень мало, и штрафбата возвратилась. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол 2 огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать и видела,

Не дыши на меня и не сдавливай грудь. Я устал и обмяк, и чуть-чуть, только самую малость.

Вот следующая песня как написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидел, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать, сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь, да к тому же не первого сорта. Трутся возле бюста

жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

0: улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом.
1: Спасибо. Письмо маме.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять? Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего прости меня, за приговоры в большем от других, за праздники на кухне у плиты, посылку с перевесом 300 грамм, которую не приняли менты, и за маляву тайную друзьям.

Я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер,
1: вечер,
0: осень.

0: Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не годится.

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродство навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто, и от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется горькой потерей.

0: у края пропасти стою.
1: Что ж ты, фраер, сдал назад?

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас жалею.

который тут же согрел струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль.

похож пари. На асфальте вас дети рисуют моншер, как вы на королеву похожи, мадам.

блестящем платье, в золоте и жемчугах. Каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал, как пахли почки, разбухавшие весной. Я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. Я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. Я ему со смаком бил под правый глаз и каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак, а там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел, а дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь, не улыбнешься, все такая, а сколько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

влекут народ к себе юга, на золотые берега, где можно целый день лежать

0: поднимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть.
2: Его не нюхав перегар.
3: Спешит венца попить главбух. Он от бумаг своих обух. Он слишком много воровал.

0: изотопы наших шлюх. И уголовный элемент спешит доярка отдохнуть. С разбега в море бултыхнуть.
1: Такую жопу
0: забыться от своих коров.

0: снимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть,
2: его не нюхав перегар.
3: Спешит венца попить главбух, он от бумаг своих обух. Он слишком много воровал,

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда. Ту с первой любовью далекую встречу, одну для меня навсегда.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль. Так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук,

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: Я не верю. Нет. Нет.
1: Господи, дай сил пройти этот путь до конца. С верой в душе и сердце. Ты же знаешь, как бывает.

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня.
3: Давай.
4: Поговорим.

0: давай поговорим. Хоть знаю я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

свое. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.

утренний скандал, как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевну, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скош. А Танька тянется вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бабушка.

чтоб обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. Отчую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку, масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж в сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь. Вон сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать. Все стучат в морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шофиров.

что ты можешь предложить мне за любовь. Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на Витик пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в окоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай и с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать, в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

И все как небо пошла, а я стою не при делах. Смотрю, как солнце сквозь сафари точит стан. Я увидал у моих ног, в траве лежит ее платок. Я понял это звук.

посмотри в глаза моих слез. Я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно по земле.

Без перспективы, без добра, я в тырь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноватый.

помню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар-вокзал». И до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли. Я понял, что сейчас попались очень крепко.

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню, снег падал на ладони, таял, падал снег.

в городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, в прошлом она уже. Я не с тобой, но пусть, ведь ты у меня в душе. В городском саду падал снег,

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем.

Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

предке подойдешь, помахаешь мне рукой, улыбнешься, как всегда, и скажешь: здравствуй, здравствуй, добрая моя, здравствуй, милая моя, не надо печали, и так все ясно.

по твоим щекам текли капли летнего дождя, а может, слезы

суки правят беспредел. Не один я посидел, думал о тебе, лишь тем и выжил,

секретами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда. С тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались, как время мчалось на вальсующих конях, и грудь росла

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй, сбегать ли еще на силикат. Да, Колян, какое нынче лето, в перемерках все друзья сидят.

Все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я... Ну ладно, ладно. Просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

раньше было, а сегодня мы с тобой хорошие друзья. Помнишь первый вечер новогодний, когда всех три

звонят колокола. Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль. Так торжественно.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

«Утренний скандал», как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянется вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням, ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. Отчую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж в сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, вон сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат в морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завались, Шоферов.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

и все. Это было вчера, словно сладостный сон, ни на что не

хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела лес.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынуть. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

полушалках, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и летом,

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

0: садились, не то что после киперку. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Купите кассету, прокрутим немножко, там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко, он сам в этой будке и пьет.
0: Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

соломинка, площадь южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем,

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха,

я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

посмотри в глаза моих слез. Я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно, по земле небесной.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли, суки, все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня

Что-то крепится, но слезы не сдержать. Помаленьку, потихоньку сознаешь, как тепло от слова доброго «привет» на душе.

звенят колокола. Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.

0: 40 струн он порвал под Тверской луной.
1: Когда песню нам пел, приходи.

Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй. Сбегать ли еще на силикат? Да, Колян, какое нынче лето? В перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я... Ну ладно, ладно, просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать.

оставив боль. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег,

Мне никак к ней с букетом цветов. Мне никак, только плачет душа. А где-то там

шляпе, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ –

0: отвечай!
1: Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

начала не делают дел. Ты же с виду не катишь по масте. Лёха чих прокоря через край насадил, а тебе ты

каждом городе стремление выше, в каждом доме недоплакан плач. На эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач, повернувшись медленно, но жутко.

шепот о любви от слабших губ. Он играл и не выпадала скрипка из его окаменевших

руку плакат «Слава нам!» Мы писали огромными буквами, вырубая тайгу слова «бам». Нам не надо в мороз в теплых валенах

0: Пусть наши баржи, что просвеет скандальное мнение, комсомол сам себя пережил.
1: Утренний скандал, как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевну, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. А чую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил 6. Иди, сволочь, мясорубку, масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухой какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать, испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.

После третьей ходки такая песня. После третьей ходки вот беда. Нервным стал я и не по годам. Все по кичам, шизнякам, да шибал рога быкам, да магаданской вилкой по шнефтам.

Мама уж клоп терли в дверях, Андрюша, заходи, ты нам не помешал. Что там чик-чирикаешь на пот? Лярва, это кореш моего. Не криви, паскуда, пасть, знаю я всю вашу мазь. В стойло и на шконку он придет. Но вступился за нее щегол, на Андрюшу цыкнул ты, козел. Мол, покоцаны штрихи, жить не сможешь без клюки, да майло схватил позорный волк.

как его жим-жим. Сам уже не рад, что подошел. Наши есть, пардон, а ваших нет. Мне Майлоку не авторитет. Так сказал щеглу Андрюха и заделал ему в ухо. Тот сложился, как велосипед.

какой-то бык колхозный, кемель на бок папироска, говорит, чтоб Дрюня угостил. Я таких нахалов не видал. Тут Андрюха плюнул на пол, встал. Кулачищи у Андрюшки не пролазали в кадушку, Дрюня беспредел не допускал. Бык, конечно, сделал стрекача, в глушаки наделал сикача. Он в тухляк без мыла лез, фраернулся так под пресс, коли ты у нас права качал. Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела,

так похожи они на крыла лебедей. Я ни разу не слышу

0: Для женщин это во.
1: Следующая песня как раз написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидел, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать. Сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь. Да к тому же не первого сорта. Трутся возле бюста

Остали окурки, рядом новый пьяный друг. А настанет утро, снова поплетешься ждать вечернего звонка. Именем подруги снова назовешься, как скользнет груди рука. С грубыми словами

жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом.

жизни что? Понял? И без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

ясно. Кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

Я стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор. Заплетаю опять, расплетаю косу. Жуть, как хочется выйти на двор.

Знобило уже с каких пор. Ой, как хочется замуж своего мужичка.

0: звенят колокола. Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.
1: Я предоставляю сцену Светлане. Светлана Тернова.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь

погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

красючки. Мне на картинке, записанные со слов тверской сводницы, Клавки-помидорихи. Эх,

я пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою. Я приеду на карете за тобой.

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличное рыдание, завывание на мужчин, лепет женский, причитание и сплошные обзывания, следствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, ну а в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет. Но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? С меня трухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы

жены одного мужа, клялись верности за роком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы скопом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка как подмышкой зарастет. Бабы приостановились, у ворот толпой сгрудились, вроде дернулись, решились, как базарные весы. Но подумали, решили, и ворот в рай закрыли, в дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело, без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что

Мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигер». Селигер – это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигер.

отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад, со скрипочкой в партию на баяне, да?

И так вновь удары судьбы, как по рельсам колеса, стучат и стучат, увозят тебя далеко.

0: меня рано утром, и очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

вперед. Иду туда, где воля и покой, и не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Лагерные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги, грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас.

Согнали как-то на Централ воров в законе. Мочились суки в прохаря, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром висел багровый месяц, и кто-то в камере запел.

как может петь и тосковать душа еврея? И уважением прониклись арестанты к еврейской маме и к босяцкому таланту.

0: Нет.
1: Господи, дай сил пройти этот путь до конца, с верой в душе и сердце. Ты же знаешь, как бывает.

После третьей ходки такая песня. После третьей ходки вот беда. Нервным стал я и не по годам. Все по кичам, шизнякам, да шибал рога быкам, да магаданской вилкой по шнефтам.

лоб терли в дверях, Андрюша, заходи, ты нам не помешал. Что там чик-чирикаешь на порт? Лярва, это кореш моего. Не криви, паскуда, пасть, знаю я всю вашу мазь. Стойло, и на шконку он придет. Но вступился за нее щегол, на Андрюшу цыкнул ты, козел.

наши есть, пардон, а ваших нет. Мне Майлотку не авторитет. Так сказал щеглу Андрюха и заделал ему в ухо. Тот сложился, как велосипед.

бы колхозный, кемель на бок папироска, говорит, чтоб дрюня угостил. Я таких нахалов не видал. Тут Андрюха плюнул на пол, встал. Кулачищи у Андрюшки не пролазали в кадушку, дрюня беспредел не допускал. Бы, конечно, сделал стрекача, в глушаки наделал сикача. Он в тухляк без мыла лез, фраернулся так под пресс, коли ты у нас права качал.

мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигер». Селигер – это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигер.

вода, отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

Будила меня рано утром. Так ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад, со скрипочкой в партию на баяне, да, есть?

Это вновь удары судьбы, как по рельсам колеса. Стучат и стучат, увозят тебя далеко.

0: рано утром, и очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем.

Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так. Пар клубит изо рта,

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

Происшествие в Элисте скоро будет и у нас. Если заболеет СПИДом в нашей зоне пидорас, половина ж наших зэков до звонка не досидит, потому как в фонотеку вдруг залезет этот СПИД. Что же значит, и на зоне нам уже не отдохнуть, наш заборчик без разгона СПИДу тьфу перемахнуть. Даже прапорщик Степанов, хоть по шмону специал, обшмонал бы по карманам и ничего не отыскал. На свободе наши бляди в кабаках тусовки бьют, негры трахают их гадин и СПИДон передают. А какой-нибудь альфонсик после негров с ней бай-бай, сейф лохматый вскроет сводник и зона зэка принимай. Вон резак, щипачий бабник на Ефимова попал, после хилого араба с интербабой переспал. Но видать ему везуха, значит, под звездой рожден. Пей вино, гуляй, матюха, СПИДа нет, один сифон. Колыма одно спасение, да далекий Магадан. Я б молился на коленях, чтоб перевели туда. Я надеюсь без последствий этот СПИД пересидеть. С медведями по соседству лучше жить, чем умереть. Вот и все, дела худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен волей хапать с тухлой вены?

Посмотри в глаза моих слез, я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно, по земле не

Ректор кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое, а намедни его

прелестно спит прошла, положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

блестящем платье, в золоте и жемчугах. Каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на подпись.

0: Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить, ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. Я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западлях. Я ему со смаком бил под правый глаз и каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак, а там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел, а дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь, не улыбнешься, все такая, а сколько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.
1: Рабочий точит чеколду, кому она нужна? На яркость пьяну выдает быка.

и снег, и стужа, в Твери жаждой маются так. С похмелья вся Соменка, площадь и Южный, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

вдвоем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был от пива весь синий. Серега, попей.

Посмотри в глаза моих слез, я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно, по земле небесной.

Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

помолчи просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

Чую, Коля, бабы просто лярвы. Странно, но покою не дает мысль, что опять я с нею лягу. И в башке сплошной круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй. Сбегать ли еще на силикат? Да, Колян, какое нынче лето. В перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я... Ну ладно, ладно, просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не похожий, только ворох золы.

Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтобы вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя-дурака, и вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал. И вы решили так: с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен тверского ПШО. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на все махнув рукою. А вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним.

Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса стройкой тонкою по траве и по цветам разливается, когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

Жена, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь

без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак.

пожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Мне писали, ты зарыт землею, за печерой быстрою рекой. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью

рекою. Много мук и горя пережил за пещерой быстрою рекою.

Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь

Песня носит название «В Слободке». Имеется в виду Морозовская Слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком по Слободке пройдитесь, там вас встретят мои.

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты, галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли, ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали и курнуть беломора бычок.

Наша тайна с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынуть. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы ласкал, ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил бахама, мама. Ты мог домой к себе на видик пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в окоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.

Я не стар, но поверх уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: холодный вечер, осенней сказки, и лунной ночи моросящий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость, хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду
0: под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

тоже. У нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега. У нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки. Они ж с ума меня сведут. И сплещу в чулочках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И сплещу в чулочках ноги, разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Согнали как-то на Централ воров в законе. Мочились суки в прохаря, в тюрьме и в зоне.

блатному, урке и простому человеку. А над Владимиром висел багровый месяц, и кто-то в камере запел

что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

0: за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на видик пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в обкоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье в Париже, черный форт и украшения.
1: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

лука для многих. Это кресты, это кресты, это судьба

0: Эх, благодать, листочки распускаются.
1: Душа изволит полетать, во всех грехах покаяться.
0: Зовет душа, меня зовет,

я сорвался, и на год добавили срок. На часах стрелки встретились, било 12. Ты все ждешь.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь

Ничто, понял, и без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто. Я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно. Не сбивали бы меня с толком этим флагом от крови красным.

радостно. Кто-то лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

0: звонят колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип. Мне вернут свободу с легкой руки. Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметит.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

пойду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

черные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип. Мне вернут свободу с легкой руки, я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил,